0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна и Баразына.
3: Польский программ на фалях Белорусского радио Рация.
4: Вітам панства в программе «Знаднемна и Баразыны». В звёнску с антипольскую политику режиму Александра Лукашенки прагнемы достарчать важная и актуальная информация для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзісяй омовимы визиты Андрзея Почобута до парламенту Европейского. А о чем еще услышимы в программе? Чварты белорусско-польский форум экспертские имени Романа Скирмунта.
5: Он уже стоит в пруву, как Лукашенко не выйдет.
4: Prezentacja książki Kresowe koleje losu.
6: One cały czas w sercu noszą pamięć o swoich ojczystych stronach.
4: Kiedy poznamy losy wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej?
7: Nie jest znana tak zwana białoruska lista katyńska.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Cigarettes After Sex вернулись с синглом Twizzler, который сполучает их фирмовый дрим-поп с больш рухомым ритмом. Композиция заховывает эмоциональную мягкость, але гучить больш живой и насыщенной, чем попередние працы гурта. Релиз отбылся после серии великих туров и миллиардных стримов хитов, умацовываючи статус гурта как одного из лидеров сучасного альт-попу. Новый трек показывает невеликий поворот у бок больш ритмичной и сценичной энергетики. При этом гурт заховывает свою характерную интимную и ночную атмосферу.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар эксперта.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Працягваем асвятляць беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. На ім адбылася прэзентацыя вынікаў даследавання «Грамадская думка Польшчы адносна Беларусі і беларусаў». Гэтае сацыялагічнае пытанне выбаркай 1006 рэспандэнтаў праведзена была ў маі 2026 года Інстытутам «Палітычная сфера» ў партнёрстве з SW Research Польша. Вынікі дазваляюць зразумець, як палякі ўспрымаюць Беларусь і беларусаў у кантэксце палітыкі, эканомікі, міграцыі, культуры і гісторыі.
2: Андрей Казакевич, доктор политических наук, директор Института политической сферы.
1: У исследования, которое вы презентовали на форуме, есть несколько интересных вопросов про политическую сферу. И давайте поднимем одно из них, например, не вопрос, а утверждение: Беларусь авторитарная держава, с этим погодилось 58% опытанных. А про что это свидчит? Это добрые выники?
2: Ну, как доследчик, я не могу сказать, добрые это или кепские. Но это показывает то, что громадская думка Польши консолидована вокруг того меркования, что в Беларуси саправды існуе авторитарный режим, что влада там не является легитимной. Ну и только, ну, скажем так, меньшесть притримлюється їх альтернативных версий. То есть однозначно можно казать, что вот не только политические силы Польши мають консенсус, что тычется до Беларуси и природы ее политической улады, але и широкие пласты польского громадства так само.
1: И вот сирот питання так само было, ці лічыце вы Лукашенко легитимным керовником Беларуси, який адлюстровує воля народа?
2: Да, ну, але так, порівняльне, приблизно такое ж, такий ж расклад. Абсолютная большасць лічыць, што ён не з'яўляецца легітымным. І гэта лічбы падобныя да таго, што мы маем і ў Літве, і ў Украіне. Таким чынам, на гэты конт таксама існуе устойлівы вобраз, да, Лукашенка як аўтакрата, які ніяк не звязаны з народам беларускім. Ну і таксама ёсць адчуванне, што все-таки настрої в білоруському громадстві, вони відрізняються від того, що демонструє білоруські влади.
1: Ну і останнє питання, не останнє у дослідуванні, але моє останнє. Білорусь – незалежна чи залежна держава? Більшість відказала, що залежна. Це так само підтверджує все сказане вище Іва.
2: Ну так, і треба сказати, що, я повторю тільки, да, що аналогічна ситуація, ну, подобна ситуація. Звісно, лічби крихи інші, але тенденція подобные и в Литве, и в Украине. Но так, громадская думка, она

0: Вашыя радыёпрыёмнікі настроены на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Экадом выпусціў даследчы матэрыял пра экалагічныя практыкі ў турэмных умовах разам з праваабаронцай і былой палітзняволенай Настай Лойка. У матэрыяле разглядаецца, як у зняволенні фармуецца вымушаны мінімалізм, калі так званы вугляродны след зводзіцца да мінімальнага ўзроўню выжывання. Кліматычны эксперт, касябра Зялёнага альянсу Ірына Панядзельнік падкрэслівае, што пытанне экалагічнасці ў пенітэнцыярнай сістэме патрабуе асобнага і асцярожнага падыходу.
2: Только с восхищением большим отнестись к тому, что эту тему подняли, потому что мне кажется, что и в том числе и там наши политические силы в изгнании не пользуются темой экологии, снова же изменения климата и их как раз прав человека и политзаключенных. И мне кажется, что вот этот первый материал, который выпустил Экодом, как будто бы может дать в том числе и адвокационную составляющую для наших политических сил. Мне кажется, что это очень важная проблема. Первое, что у меня появилась мысль какая, что каждый из нас может купить эту сумку и не пользоваться пластиковыми пакетами, заниматься раздельным сбором отходов, то, что как будто кажется, что люди в тюрьмах не могут этим заниматься, но вот это интервью с Настой показывает, что как будто бы это возможно. Но это просто, если говорить о том, что как-то действия там, по изменению климата или решению проблем там, с мусором лежат на каждом из нас, что не совсем правильно, потому что ответственность больше лежит на государствах. Что касается, какой бы меня вопрос интересовал как экспертку, это вопрос того, правда, как изменение климата влияет на систему тюремную и в том числе на состояние политзаключенных, которые находятся в тюрьмах. Мне кажется, что этот момент не очень изучен нами, как экспертным сообществом, потому что мы наблюдаем волны жары, понятное дело, погодные явления экстремальные, которые точно так же происходят в Беларуси, актуальны для людей, которые находятся в тюрьмах, загрязнение воздуха. Все это можно исследовать, все это можно показывать и адвокатировать о проблемах политзаключенных, чтобы их голос был больше видимым. На глобальном пространстве даже у ООН есть доклад о том, насколько тюрьмы зеленые. Там есть ссылка, я даже знаю, на состояние белорусских тюрем. Ну, конечно, нельзя говорить вообще ни о каких... говорить о том, что наши белорусские тюрьмы зеленые или какое-то устойчивое развитие.
3: Цікаво, что сама Наста Лойка в артикуле называет тюрьму лабораторией вымушенного минимализма. А можно лечить таким минимализм экологичным, когда он все-таки основан не на всядомом выборе, а на тех лишениях, до которых сутыкаются полезневоленные в тем лику?
2: Мне кажется, что вот про эту лабораторию, тут еще важно сказать, что лаборатория это как с научным немного исследованием происходит, но мне кажется, что все-таки это вот вынужденная составляющая, с которой сталкиваются, к сожалению, наши политические заключенные. Говорить о том, что это устойчиво и соответствует там каким-то стандартам, которые приняты на международной арене, то говорить об этом не приходится. И также я хочу напомнить о кейсах, которые происходят с трудом политзаключенных, когда, например, стандартизация FSC создавала мебель на территории тюрем и колонии Белоруссии, хотя нельзя говорить о том, что политические заключенные, у них есть какие-то права, и все это происходит устойчиво, без нарушений прав человека и так далее. Ну, слава богу, потом была отказана в стандартизации FSC, но только после того, как началась война. То есть не когда Беларусь видела вот эти масштабы репрессий в 2020-2021 году, а только когда наступила война. То же самое касается и IKEA. Вот, расследования были у европейских журналистов и организаций, с ними можно тоже познакомиться.
3: В своем артикуле нас стало козыртая увагу на тяжкости агульного отведения просто раздельного сбору смети у белорусской тюрьме, и агулом оценивая ситуацию, после нас хоть бы потоп. Сапраўды нельга неяк поуплывать на белорусские тюрьмы на сегодня. Мы уже не кажем про шанование основных прав человека, а ли вось это право на беспечный осяродок, на экологию, а ли отказ полный видовочный.
2: Есть глобальный отчет по тому, как сделать тюрьмы зелеными. Все можно сделать. То есть можно сделать устойчивый процесс, можно перейти на возобновляемые источники энергии, можно закрыть атомную станцию, можно сделать тюрьмы зелеными. Если есть в этом необходимость, и когда Беларусь решит вопросы с нарушением прав человека. Мне кажется, первое первостепенная задача – это все-таки решать вопросы с нарушением прав человека, и потом мы можем уже говорить про какое-то устойчивое зеленое будущее у будущей Беларуси. Вот. Но отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что это возможно, и Наста также в своем интервью говорит про отходы от потребления в столовой, то есть там введен все равно какой-то сбор картона, если не ошибаюсь, она упоминала, как минимум. То есть даже в такой сложной ситуации все равно что-то происходит. Но снова же, это не первостепенно. Первостепенно это борьба с текущим режимом и сделать так, чтобы политзаключенные были освобождены.
3: И тому опошнее питание будет сапраўды про психологичный складник у всего этого. Тем можем сказать, что вот такие экологичный активизм, политичное изневоление, это своего роли форма контроля над ситуацией и спроба выжить на вот у таких умовах для активиста.
2: Мне тоже кажется, что в интервью с Настой как раз-таки не продвигается, а видится вот эта линия о том, что да, это правда какая-то психологическая составляющая сделать возможным, что мозг не совсем сошел с ума, что ты можешь правда что-то контролировать, и хотя бы вот такие... На самом деле, снова же повторюсь, что это совершенно не маленькие действия Наста совершает, когда мы видим и знаем, что белорусы не готовы сортировать мусор, не готовы проявлять какую-то даже минимальную активность, поэтому можно только, снова повторюсь, восхищаться тем, что делала Наста.
3: А агулам, вот такое интервью, где человек распавядае про то, як спрабаваў весці экалагічны лад выжывання хіба ў палітычным зняволенні ў беларускай турме, можа неяк паўплываць на агульны экалагічны рух і ў якіх маштабах?
2: Мне кажется, что такие интервью и, главное, в таких достаточно известных ресурсах медиа, которые у нас есть, мне кажется, могут повлиять на общую ситуацию, то есть человек смотрит на то, что совершают политзаключенные, находясь в сложных, замкнутых условиях. Тема экодружественного образа жизни все-таки еще возможна в Беларуси, и режим все равно работает с этой темой. Только с этой темой, связанной с экологией.
1: У материале «Экодома» подкресливается, что экономия ресурсов у реальности белорусских турмов является не практикой устойливого споживания, а выником жестко регламентованных умов утримания. Подобные обмежевания особливо остро отчуваются политичными зняволенными, которые сутыкаются с додатковыми складанностями доступа до базовых речевых послуг, необходимых для повседенного життя. Ну а на этом я, Ева Бардзялоўская, с вами развитываюся. Сустраемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
4: for all. Высокий вопрос жмогаус тайсис. Весьянс.
5: Права человека для всех.
6: Все права людины для всех.
7: Усе правы человека для всех.
8: Весна. Правоборонча передача на беларускім радыёрацыя.

0: У одной из соковицких передач, коли вспоминал я первые номеры тыдневника белоруса у Польши Нива, який святкує 70 годов от своих початков, обяцал я, что до ранних Нивау вернемся. И у конце червеня, у такой программе, как «Поэтичные роздумы», треба припомнить первые литературные сторонки, якія на многие годы стали неразлучной часткой тыдневника. А первый ее выпуск знайшовся у Ниве с 29 червеня 1958 года и починався открытым листом.
1: Открытый лист. Дорогие сябры, починаем выдавать литературную сторонку. От сёння раскинутые раней по целым тыдневику верши, оповяданні ці литературные артикулы будут иметь свое место. Покуль что литературную сторонку будем робить раз у месяц, але калі авторский коллектив буде в стане забяспечить нас материалом на отповедным узровні, каб выдавать сторонку частей, зробим это неоткладно. Хочам, каб літаратурная старонка была творчай справаздачай нашых паэтаў, празаікаў, крытыкаў. Хочам, каб літаратурная старонка была трыбунай і іншых прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі, маляроў, скульптараў, кампазітараў. Усіх, хто сябруе з музамі, запрашаем да супрацоўніцтва.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши. Война в Украине. Российские войски амаль перестали просовываться. Кольки белорусов осудили за донаты. Некоторые депортованные с Польши Беларуси трапили под переслед на родиме. У студии с новинами Стась Дедерка. 1579 день войны. Российский военно-промысловый комплекс уперся у столь, а войски амаль перестали просовываться. Про это пишет Financial Times. Заходние выведчики расповели выданию, что вытворчесть оборонного сектора фактично вышла на плято амаль во всех керунках, окромя дронов и дальнобойной зброи, куды Кремль зараз помпует максимум ресурсов. На фронте это уже зауважно. Повод для оценки аналитика у Blackbird Group. З лютого по травень Россия захопила 164 квадратные километры супрать 1151 за той же летошней перед. Украинские дроны бьют по логистице, аэродромах, каленах и нафтоперепрацовчих заводах, поступово зъедающие российскую перевагу у людях и артиллерии. При этом российский керовник Владимир Путин, как говорят былые кремлевские чиновники, все еще уверены, что перемога – это питание часу. И он застается под мощным уплывом войсковцев, которые переконывают его, что ситуация под контролем. Разом с тем РФ все еще заховує серьезный ударный потенциал. Окупанты массово применяют керованные авиабомбы на фронте и протягивают атаки по украинских городах дронами и ракетами. Эксперты Financial Times лічат, что без новой мобилизации Москве будет складано домогшися перелому, тому Кремль может шукать иншие способы узмацнить тиск на Украину. Репрессии в Беларуси. После 2020 года за донаты осудили минимум 159 человек. Сярод их 33 женщины. 9 их дагэтуль находятся за кратами. Про это информует правооборонный центр «Вясна». Так само за донаты осудили как минимум 26 IT-специалистов. За ахвирование у подтримку Украины в Беларуси осудили 44 человеки. На терминные 9 годов калёни осудили 5 человек. Еще одного осудили за на рекордные 9,5 годов калёни. Притым 46 политзняволеных, осужденных за донаты, были помилованы. Переслед после депортации. Некоторые белорусские громадяне после депортации с Польши сутыкаются на родиме с политично мотивованным переследом. Про это поведомляет правооборонная инициатива «Дисидент-бай». Есть подтвержденные выпадки, когда после депортации тех, кто просил притулку у Польши, осуджали по поводу криминальных политических артикулов, говорится в поведомлении. Людей, депортованных сёлета, осудили по справах, заведенных еще в 22-м годе. Колькость таких выпадков иншие подробязности не приводят. Пожарная статистика. Только в двух районах Беларуси можно свободно наведывать лесы. Это выникает из интерактивной мапы на сайте Министерства лесной господарки. Наведывать лесы без обмежевания можно у Мядельском районе Минской области и Мстиславском Могилевской. У остальных 116 районах Беларуси уведены обмежевания, про яких у лесы нельзя заезжать на автомобили и разводить там вогнище, але доступные пешие прогулки и сбор ягод и грибов. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Чарговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра, у понеделок 22 червеня, на белорусско-польском помежжи переменливая облачность, короткочасовый дождь, махчимая навальница с порывами ветру до 14 метров за секунду, температура по ветру ночи плюс 17-19, день 25-27 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Зянон Пазняк прэзентаваў у Варшаве сваю кнігу вершаў.
4: Просто сабраў асноўныя вершы, якія былі надрукаваныя, і рашыў гэта выдаць асобнай кніжкай.
3: Навіны ад Скарынаўскай бібліятэкі ў Лондоне.
5: У гэтым годзе было шмат адзначэнняў і святкаванняў, бо прападаюць розныя гадавіны.
3: А таксама рэцэнзію на паэтычны зборнік Андрэя Пяткевіча «Шчаслівым сканаць».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: 14 червня у крамі «Вирай» у Варшаве відбулася презентація книги «Віленщина любимая і приукрасная» поэта-політика Зянона Пазняка. У книзі собраны верши про вільную віленщину, говорить Зянон Пазняк.
2: Тут написано было давно, 50 годов тому, я просто собрал основные верши, которые были надрукованы, и решил это выдать особной книжкой, вот такую вот лиричную свою любовь, да, своей Вильни, да, Виленщины, бо у меня такая думка, что ну так никто ж уже не напишет, треба мне написать. Ну вот написал, сегодня читал.
3: Я на горе Замковой, осенняя роса. Там за плячима у долине могила Костуся. Вся Вильня под горой, як неколи простях. Костел Святого Яна, не наш у наостях.
2: Сдается, люди слухали. Думаю, что не дарма я это зробил. Спотребится это белорусам, бо мало что ведают про Вильню, про те часы. И треба разуметь, что Вильня – это наше все. Это наша столица, это наша история. Это наша святость, это наша великая культура. Каждый белорус это повинен ведать, как мусульманин про Мекку, так повинны ведать мы.
4: А на кольки мов перекладены ваши верши у этом поэтичном сборнику?
2: У меня есть поэтичный сборник «Vox Angelico» Ховасаньова. Там 32 мовы. Тут только на польскую основным. Тут 5 или 4 авторы польские перекладали. І є пару віршів на італіанську перекладені, про Віленщину так само. Ну, по італіанську я не читав, бо не отримається.
4: Яке місце займає ваша малая родима суботники у вашій гетій книзі?
2: Вона увесь час присутнічає, та природа, і навіть назва суботники є. А тут ще є, я це не читав, бо це 10 сторонок, це... Раздел с поэмой «Великое князство». Так и называется «Вильня». Но это долго читать, я решил уже не стомлять людей. Так тут и все про субботники, про есть. Субботники – это центр Литвы. Но это жарт. Але вот, скажем, в этом же поэме «Великое князство», вот там говорится как раз про эти субботники, яких спалили москали. Есть целый раздел присвеченный. А вот Олег Лазовский недавно целую рок-оперу написал на этот раздел про штучный розум. Она стоит сейчас в интернете. И довольно невредно. Так что Виленщина, Вильня, субботники, природа наша, в облаке над нашей все, это то, что взвышает наш дух. И то, что треба про это говорить. Справа в том, что это частка нашей культуры, нашей сутности народной. Москали, вороги наши, они это ведают, и тому они стараются это знищить. Поляки это ведают. У 30-х годы был такой архитектор польский Клосс. И он писал про шпацение краю, что специально москали псовали край. Древы старые, некие дороги пригожие, и, скажем, костелы там, это вот за часы царизму. И они специально этим занимались. Городы псовали, ратуши разбурали. Это пришло негодность, как это все было такое смеццем выглядало. А это формуя наш дух, нашу эстетику все. Бо белорус любит хороство. Треба, как было пригожа, хороша. Так вот, вороги наши стараются знищить хороство. Так вот, то, что я пишу в этих вершах, про Вильню, все, это поэма про хороство, про нашу природу, про речки, про губки, про городы. Все, это формує наш пригожий дух и тримає нас. Вот чому это треба робити.
4: А ось як литвисы можуть отнестися до вашей такой книги сердечной до Віленщини? Не заравнують?
2: Я думаю, добре. Я думаю, вони будуть раді, бо тепер вони вже прижилися там, їм вже там подобається. Вони трошки побаюються. Але хай не бояться. В перспективі, коли вони будуть себе добре з білорусами поводити, то все у них буде добре.
4: Всі знайшли адлюстрування в зборнику теми історичної пам'яті, страченої спадщини і вимушеної еміграції.
2: Так, так. Навіть цієї теми є. І про історію, про Велике князство – і пра страшную памяць, пра эміграцыю, і пра тыя пачуцці, якія выклікае бацькаўшчына. Бо Вільня – это моя бацькаўшчына. Это дзякую Богу, што я мог вернуцца на Віленшчыну і падыхаць паветрам бацькаўшчыны. Але самая блізкая бацькаўшчына – 6 кіламетраў ад мяжы. От туды я зайсці не магу. Ёсць верш спецыяльны.
4: Але хоч паглядзець можаце.
2: Бывае, калі вецер адтуль даносіць, дык чуваць звон касцельны.
4: Колькі вершаў укладзена ў ваш зборнік?
2: 70 беларускіх і 70, там, можа, трохі болей пераклад на польскую мову і на італьянскую.
1: Падчас сустрэчы можна было набыць кнігу з аўтографам аўтарам. Таксама яна прадаецца ў краме «Вырай» і падчас сустрэч з Зянонам Пазняком у беларускім доме.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине. У Крыме нема бензину у продажи, частково светла и воды. Беларусу у российских Геленджик теперь будут возить иншим маршрутом. Конституция Ганны Янкуты вышла у польским перекладе. У студии с новинами Стась Дедерка. 1579 день войны. Каналы, связанные с Радой Безпеки Беларуси, погрожают ударами по Европе, коли Украина атакует объекты у Беларуси. Это зауважила «Свобода». Телеграм-канал Невальфович в отказ на ультиматум Владимира Зеленского Лукашенко погрожает переносом войны Украины НАТО. Цитата. «Беларусь является часткой союзной державы, а значит, будем иметь право люстрано нанести удары по инфраструктуре Европейского Звязу, которая выкористовывается для обеспечения украинской армии». Конец статы. Так пишет анонимный автор канала. И он надает, что именно в Европе размещены логистичные узлы, заводы, склады и центры подрыхтовки узброенных сил Украины. Канал так само спаслался на спис целей в Европе, опубликованный Минобороны России. У им адресы военных вытворчестей от Риги Вильни до Мадрида и Анкары. Как ведомо, 19 червня президент Украины запотребовал демонтовать ретрансляторы для навигации российских дронов у Берастейской и Гомельской областях Беларуси. На это Зеленский дал официальному Минску тыдень, иначе эти ретрансляторы Украина демонтует самостоятельно. А кроме того, украинский президент закликал Лукашенко спынить поставки палива для российской армии. Сам Лукашенко покуль ультиматум не комментовал. Тем часом в аннексованном Крыме припынены в отпуск бензину как физичным, так и юридичным особам. Палива будет отпускаться только российским службам. Наступствы дроновой атаки. Белорусские перевозчики изменили маршруты автобусов на Кавказ и Черное море после недавнего инцидента в Брянской области России. Теперь рейсы у бока Геленджика, Грузии и других кавказских регионов будут проходить у обыход Брянщины. Например, автобусы из Гомеля теперь будут ехать праз Могилев, Смоленскую и Тульскую в области России, затем протягивать шлях до места призначения. Как означает Нашанива, с причиной измены маршруту дорога повеличится прикладно на 100-150 км в один бок. Перевозчики отзначают, что такое решение принято для повышения безопасности пассажиров. Как поведомлялось, меркавана дрон трапил в автобус на трассе Гомель-Брянск, который вез футболистов-школьников из Речицы в Геленджик. Загинула одна женщина, 8 пассажиров потерпели, у тем лику 6 детей. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 843 человеки. Всего с початку президентской кампании 2020 года такой статус отримали 4655 особов. Эта личба называет правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 930 политических зневоленных станом на сегодня, из них 122 женщины. 22 человеки были отправлены на промысовое лечение. Про литературу. В выдавецтве «Варштата культуры» выходит польский переклад сборника белорусской поэтки Ганны Янкуты «Конституция». Переклад выканал поэт и перекладчик Богдан Задура, пишет «Реформ Ньюс». По слову Ганны, Задура уже шмат годов працует над просовыванием белорусской литературы у Польши. 3 липня в Люблине отбудется презентация книги с уделом авторки и перекладчика. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра на белорусско-польском помежже переменливая облачность, короткочасовый дождь, махчимая навальница с порывами ветру до 14 метров за секунду, температура по ветру у ночи плюс 17-19 градусов, день 25-27 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Православная программа «Крыночка». На библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. У Швейцарии идут перемовы США и Ирана. Тихановская прочитает публичную лекцию в Кракове. Первая ракетка свету с Беларуси рассказала про будущее веселье. У студии с новинами Стась Дедерка. 1579 день войны. На Крымском мосте сбоку Керчи затор с каля 700 автомобилей, пишут мясцовые паблики. Не стихают украинские удары по российской логистике, информует агенция УНИН. Тем часом Financial Times пишет, что российский военно-промысловый комплекс уперся у столь, а войски амаль перестали просовываться. Заходние выведчики рассказали выданию, что вытворчесть оборонного сектора фактично вышла на плато амаль во всех керунках, а кроме дронов и дальнобойной зброи, куда и Кремль зараз помпует максимум ресурсов. На фронте это уже зауважно. Разом с тем РФ все еще заховывает серьезный ударный потенциал. Окупанты массово применяют керованные авиабомбы на фронте и протягивают атаки по украинских городах дронами и ракетами. Эксперты Financial Times личат, что без новой мобилизации Москве будет складано домогшись перелому, тому Кремль может шукать иные способы узмацнить тиск на Украину. Светлана Тихановская прочитает публичную лекцию в Кракове. Тема стояния «Побудова краины с выгнания». Лекция начнется завтра, понеделок, 9:30 у Краковском экономичном университете у Сенатской зале. После лекции запланированная сессия питания и отказа, у тем лику питания с зале. Про это поведомляет пресс-служба демократичной лидерки Беларуси. У Швейцарии идут перемовы США и Ирана. Американский бок представляет у приватности вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс. Напередодні перемовы опинулися под погрозой после того, как военное командование Ирана объявило перекрытие Армузской протоки в отказ, как оно заявило на израильские обстрелы Ливана. Венс, однако, перед отлетом США заявил, что покуль нема никаких прикметов того, что иранцы правды знов почав перешкоджать проходжению судов про протоку. По словам Венса, перемовы могут протягнуться не один день из-за сярод на двух питаннях – об ядерной программе Ирана и об ситуации в Ливане. Веселье Соболенки. Первая ракетка свету из Беларуси рассказала про будущее веселье с бразильским миллионером Георгисом Франгулисом. Бизнесовец не так давно зарабил Арыне пропанову. Соболенко кажет, что не хотела б великого веселья. В ее разумении хапило б 300 гостей. Але хучей за все будет значно больше. Как пишет наша Нива, веселье плянуется на вересень наступного года, але докладности с даты покуль нема, подею могут перенести. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра у понеделок 22 червеня на белорусско-польском помежжи переменливая облачность, короткочасовый дождь, махчимая навальница с порывами ветру до 14 метров за секунду. Температура по ветру в ночи плюс 17-19, день 25-27 выше за нуля.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Что-то не так!
4: Что-то не так! Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
5: Витаем, кажуть, что у Беларуси ничего не отбывается. Это неправда. У миры уже створили амаль туризм без ежи, у берости мастерство без мастерства, а у интернете черговую развели громадянскую войну помеж прихильниками белорусской культуры и российского року. Про это, а так само про украинские дроны, российские мифы и культурные войны по ободва боки межи у новым выпуску программы «Что-то не так».

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Патриарх Кирилл у Берасте звернулся до святаров выразом силовиков. Джон Коул анонсовал новое вызволение политвязня в Беларуси. Узгорание каля диспетчерской станции поблизу Мазырского НПЗ. С новинами Стась Дедерка. 1579 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наближаются до 1 400 000. За сутки показчик вырос на 1290. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоуцы. Подлик ведет Генштаб Украины. Тем часом выступающий в Бересте патриарх Кирилл, керовник Русской Православной Церкви, закликал православное духовенство России и Беларуси працовать над умацованием веры в мэтах обороны. Айчыны і выкарыстаў пры гэтым выраз, які звычайна прымяняецца ў дачыненні да супрацоўнікаў рэпрэсіўных сілавых структураў «Работайце, браця». Прыезд Кірыла ў Берасце прымеркаваны да 85-й гадавіны пачатку савецка-нямецкай вайны. У ноч на 22 чэрвеня ён наведае берасцейскую крэпасць, дзе адслужыць літыю і далучыцца да традыцыйнага мітынгу рэквіему. Каля диспетчерской станции поблизу Мазырского нафтоперепрацовчего завода зафиксовано узгорание. Это демонстрирует сервис мониторингу пожаров «Фирмс». Повод для актуальных сподорожниковых сдымков огонь находился на заход от нафтоперепомповальной станции нафтопроводу «Дружба». Горели лесные угодди каля стратегичного объекта. Официальной информации про этот инцидент опубликовано не было. Репрессию Беларуси. Спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул отреагировал на допис Светланы Тихановской с нагоды годовины вызволения ее мужа. Та и написала: «Год тому я обняла своего коханого мужа после 5 долгих годов разлуки. Я безмерно удячна всем, кто допомог заробить его вызволение махчимым, особливо Джону Коулу и Кристоферу Смиту». У отказ Коул покинул допис. Их будет еще больше. Однако лет будет наступный визит американского чиновника до Лукашенко покуль невядома. Між тым мінімум 31 чалавек асуджаны па справе чорнай кнігі Беларусі. 21 з іх застаецца ў месяцах несвабоды. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Адзначаецца, што сярод асуджаных супрацоўнікі банка, былыя пракуроры, міліцыянты, следчыя, чыноўнікі, адвакат, былы падпалкоўнік юстыцыі, судмедэксперт, айцішнікі, музыка і мастак. Толькі два палітвязні выйшлі на волю па справе ЧКБ па сканчэнні тэрмінаў. Паводле звестак праваабаронцаў, асуджаныя па гэтай справе фактично знаходяться в изоляции, нават внутри турэмной системы, а малюсе унесены в спис террористов, что означает полную блокаду грошовых перелечений. Политвязни не могут купить себе нават элементарные речи або ежу у краме колонии. Больше за то, я додаю «Вясна», фигуранты справы ЧКБ подобно унесены в черный спис на помилование. За весь час были помилованы только две политзняволены, якія отбывали свои термины у гомельской жаночей колонии номер 4. Нагадаю, проект «Черная книга Беларуси» займаўся зборам і распаўсюдам асабістай інфармацыі пра сілавікоў, якія ўдзельнічалі ў рэпрэсіях. Пра музыку. На YouTube-канале «Сепультура і лайф» выступіць музыка і мастачка Наста Рыдлеўская. Як гаворыцца ў апісанні падзеі, у экспрэсіўнай музыцы Насты спалучаюцца сучасная магічная электроніка, рытуальныя фальклорныя матывы і атмасферны візуал. Далучыцца да трансляцыі будзе магчыма 25 чэрвеня, 20.00 па менскім часе. Нашыя навіны даступныя таксама на сайте рация.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Чарговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У понеделок 22 червеня на беларуска-польском помежжи переменливая воблачность, короткочасовый дождь, махчимая навальница с порывами ветру до 14 метров за секунду, температура по ветру ночи плюс 17-19, день 25-27 выше за нуля.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
3: Сама диетотерапия не есть в этом co mają zjeść każdego dnia, bo to nie chodzi to o taki jedłospis, takiej menu, a no jak mają sobie radzić z głodem, który jest z głowy, a nie z żywota.
4: Ja bardzo lubię tą kanicę, ale te skwareczki u tą kanicy też robią robotę. Jak my jeli cały czas tą kanicę ze skwareczkami i jak mnogo biegali, to było po się u poradku. Ale jak my zjemy tą kanicę ze skwareczkami i do tego jeszcze dekiniemy kogoś kotleta i zamiast pobiegać będziemy siedzieć przed telewizorem albo przed telefonem komórkowym, święty Boże, nie pomoże. Będą takie boczki, że będziemy dziwić się i będziemy zastanawiali się, jak to mogło wyjść.
5: Психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі, що у Міхайлівській гміні, героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляща родом».
3: Твоя моя улюблена, то тілеті моя душа.

0: учора было? Что там учора уже? Ай!
1: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.